0: ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱦᱩᱰᱤᱧᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱛᱟᱢ
1: 1
0: ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ
1: 1
0: ᱠᱞᱟᱥ 1 ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
1: ᱵᱟᱝ
0: ᱵᱟᱝ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱞᱟᱥ 1 ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ
1: ᱥᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱮᱨᱮᱧ
0: ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ
0: ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮ
1: ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱤᱭᱚᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱤᱭᱚᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱩᱲᱩᱫ ᱠᱩᱱ ᱛᱤᱛᱞᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱠᱞᱟᱥ 1 ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱦᱩᱰᱤᱧᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ
2: ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ
0: ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ
2: ᱛᱷᱨᱤ
0: ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱤᱱ ᱮᱜᱮᱨᱮᱭᱟ ᱮᱜᱮᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱮᱜᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱦᱮᱸ ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ
0: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ
1: ᱜᱳᱯᱟᱞ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ
0: ᱜᱳᱯᱟᱞ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ
1: ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱱᱚᱭ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱩᱱᱰᱟ ᱰᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ
1: ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ
0: ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱚᱠᱟ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱤᱥᱩ ᱟᱢ
0: ᱟᱢ ᱦᱚᱸ 1 ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱤᱥᱩ ᱟᱢ
0: ᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱥᱩ 1 ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱥᱠᱩᱞ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱢ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱵᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱛᱤᱨᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱮ ᱦᱚᱦᱚᱜ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ
1: 10ᱴᱟ
0: 10ᱴᱟ ᱨᱮ ᱦᱳᱭ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ 10ᱴᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ
0: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
1: ᱪᱮ ᱪᱩᱨᱩ ᱪᱩᱨᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚᱦᱚ ᱵᱟᱝᱮᱢ ᱛᱤᱨᱩ ᱡᱚᱢᱟᱢ ᱥᱮᱛᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱢ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱱᱮᱢ ᱩᱭᱩᱢ ᱪᱩᱱᱰᱩᱠ ᱵᱟᱸᱫᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱨᱟᱨ ᱯᱩᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱫᱩᱨᱩ
0: ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱥᱤᱥᱩ ᱚᱣᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱤᱨᱩ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱯᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱯᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱞᱮ ᱢᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ
1: ᱨᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ
0: ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢ
1: ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱚᱡᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ
0: ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢ
3: ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
0: ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
3: ᱠᱤᱨᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ
0: ᱠᱤᱨᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟᱜ
3: ᱚᱨᱪᱚᱱᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
0: ᱚᱨᱪᱚᱱᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢ
4: ᱫᱮᱵᱽᱨᱟᱡᱽ ᱵᱮᱥᱨᱟ
0: ᱫᱮᱵᱽᱨᱟᱡᱽ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
4: ᱜᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
0: ᱜᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
4: ᱚᱵᱷᱤᱡᱤᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ
0: ᱚᱵᱷᱤᱡᱤᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱞᱮ ᱢᱮ
4: ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ
0: ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱚ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱞᱤ ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱞᱮ ᱢᱮ
1: ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ
0: ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱠᱞᱟᱥ 1 ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ
0: ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
1: ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ
0: ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱨᱩ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱯᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱯᱮ ᱦᱳᱭ ᱥᱮ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ ᱡᱚᱜᱫᱤᱥᱯᱩᱨ ᱠᱤᱭᱟᱹᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱠᱩᱫᱩᱢ